0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Один день без войны. Поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, плену у тишины, и полк ушедший навсегда просторы неба.
2: Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: небе облака. Снова за полночь не спится в ожидании звонка.
1: И мы среди забот

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. В моем сердце весна. Вечерний ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я. Все в этом мире изменчиво.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Черные вороны, мокрые перроны, дым. Просто посторонний я тебе, просто стал чужим.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Старая знакомая.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Встречайте новый кроссовер Bell GX50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Bell GX50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку Bell GX50+, в официальном дилерском центре Bell G-Ring и получите свои плюсы при покупке. Bell G-Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является пятой.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи. Сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках. Время внуков и их детей отстоять нашу судьбу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья.

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом.

Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины.

смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Погибшим. Светлая память. Память вечная павшим в бою.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Мелитополь – еще один город с героическим прошлым, расположенный на юге России. Он основан в 1784 году у реки Молочная. Крупный промышленный и транспортный узел, он в годы Великой Отечественной войны приобрел ключевое стратегическое значение. Через город проходили важнейшие коммуникации, которые связывали Крым с материковой частью Украины, что делало его объектом ожесточенных боев. В первые дни войны в Мелитополе в народное ополчение вступило почти 3500 человек. Были созданы добровольческие истребительные батальоны. Более 4000 человек создавали оборонительные сооружения вокруг города и на его улицах. Были вырыты противотанковые рвы, окопы, траншеи. На улицах появились частоколы-баррикады из бревен и рельсов. Летом 1941 года в связи с приближением неприятеля к Днепру образовывается Юго-Западный и Южный фронт. Однако события развиваются не в пользу Красной армии. Фашисты, располагая мощными наступательными группировками, быстро продвигались по степи, форсировали реки, брали города и поселки. Над нашими войсками нависла угроза окружения. Отступить на восток. Сентября 1941 года последний красноармеец покинул город. Через неделю нацисты вошли в опустевший Мелитополь. Фашистское командование называло Мелитополь ключом к железным воротам Крыма, так как с его потерей рушилась вся линия обороны. 6-й немецкой армии был отдан приказ удержать город любой ценой. Для поднятия духа гитлеровских солдат и офицеров им выплачивалось тройное жалование, а в Берлине чеканились медали за оборону мелитопольских позиций. Оккупанты с первого дня установили новые порядки. Они начали преследование и уничтожение мирных жителей. В городе был введен комендантский час, обязательная регистрация на бирже труда всех работоспособных, мобилизация молодежи и отправка их на арабскую трудовую деятельность в Германию. Начались аресты, пытки, расстрелы. Вблизи сел Вознесеновка и Константиновка фашисты расстреляли более 14 тысяч женщин, стариков и детей. Около 12 тысяч юношей и девушек города и района были угнаны в Германию. В окрестностях было создано несколько небольших концлагерей. В первые дни оккупации в городе начали работать подпольно-диверсионные группы. Они распространяли листовки, проводили агитацию, спасали военнопленных. В адрес 9-й армии и штаба партизанского движения передавали шифрограммы о передвижении немецких войск через станцию Мелитополь, о дислокации в городе живой силы, техники и складов. 21 сентября 1943 года, завершив Донбасскую операцию, войска Южного фронта под руководством генерала Толбухина вышли к оборонительному рубежу Ватан. Он представлял собой 6 полос укреплений вдоль реки Молочной, 150 км в длину и до 40 км в глубину. Оккупанты построили развитую систему траншей, долговременных огневых сооружений, многочисленных противотанковых и противопехотных заграждений. Город был основательно подготовлен к длительной обороне. Каждый дом и каждая улица стали неприступной крепостью. Все подходы к позициям были заминированы и опутаны колючей проволокой. Наступление Красной Армии началось 26 сентября. Важно было не дать противнику закрепиться на оборонительном рубеже. С большими потерями за 5 дней наши войска смогли продвинуться не более чем на 10 километров. Было принято решение взять тактическую паузу. После проведения перегруппировки советская армия нанесла массированный удар по южным ослабленным позициям противника. Утром 13 октября советские бойцы оказались на южной окраине Мелитополя. Сражения шли за каждый дом, улицу, переулок, квартал. Поэтому многие называют эту битву «Малым Сталинградом». Противник нес огромные потери. Стремясь любой ценой удержать город, немцы непрерывно подтягивали резервы и бросали их в контратаки. Только за день боев было уничтожено свыше 2000 немецких солдат и офицеров, 26 танков, 6 самоходных и 40 полевых орудий. Войска Красной Армии перерезали железную дорогу Мелитополь-Крым. 23 октября они заняли город и сходу вышли к полуострову Крым, блокировав крупную немецкую группировку.
3: Войска 4-го Украинского фронта после многодневных упорных боев сломили ожесточенное сопротивление противника и, нанеся ему тяжелые потери, сегодня, 23 октября, полностью овладели городом и железнодорожной станцией Мелитополь. Важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на южном направлении, запирающим подступы к Крыму и нижнему течению Днепра. Во знаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение города Мелитополь, присвоит наименование «Мелитопольских».
2: За освобождение города 87 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза. 12 из них – уроженцы Мелитополя. Каждый третий красноармеец, участвовавший в сражении за город, не вернулся в строй. Освобождение Мелитополя и Новороссийска с Таманским полуостровом ускорило снятие блокады Крыма. В первые послевоенные годы город активно восстанавливался. За время войны и оккупации была уничтожена почти вся промышленность и более половины жилых домов. Уже к концу 40-х годов предприятия превысили довоенный уровень производства. Стали возникать районы с многоэтажной застройкой. Мелитополь стал символом мужества и стойкости советских воинов. Память о подвиге защитников города продолжает жить в мемориалах, музеях и сердцах благодарных потомков. Особое место занимает братское кладбище на площади Кирова. Перед входом на постаменте стоит танк Т-70. Экипаж танка лейтенанта Гаврюшова первым ворвался в город, подбил два танка, но сам погиб. Каждый элемент мемориала рассказывает свою историю. Фигура скорбящей матери символизирует вечную боль утраты. А композиция «Спящие воины» напоминает о тех, кто навсегда остался молодым. Центральное место комплекса занимает высокий обелиск с именами погибших, у подножия которого горит вечный огонь. 15 ноября 2022 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Мелитополю присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

правду искупить. Отрассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

Много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад, и я как будто снова там.

0: жандарм, где офицерский лег штрафбат, в Шарпенский огненный плацдарм.
1: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
11: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

Полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха выдернул чеку, чтобы забрать с собой

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал, звоня в набат.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях девушка с удивительным позывным «Гаечка». Почему именно такое имя и как простая идея помощи превращается в большое доброе дело, мы узнали в прошлом выпуске. Послушать его можно на волнах Радио Z или на нашей странице ВКонтакте. А мы продолжаем нашу беседу.
2: Какие у вас планы на будущее?
3: Ну, как минимум, это идти только вперед, потому что пути назад однозначно нет. Свечи по лету сейчас не имеют такой востребованности, как появилась востребованность в сухом горючем. А к сухому горючему начали приходить к весне 24-го года, когда оно впервые потребовалось в каком-то более таком ощутимом формате. Это ватные диски, смоченные со спичками, отдельно идет там зажигалки. Угу. Либо это из вспененного картона, то есть когда размачивают картонную упаковку из-под яиц, да, из нее вымывают клей, затем скатывают шарик, его высушивают, затем его вымачивают в парафине, получается шарик такой, чуть меньше, чем яйцо по форме, но горит он 20 минут. Он весит немного, он занимает места немного, но позволяет реально согреть кружку воды. Сейчас у большинства штурмовых подразделений запрос на сухое горючее.
2: Я знаю, тоже есть сухой душ, нам приносили.
3: Есть, мы его тоже делаем.
2: В пакете. Вы рассказываете, я сразу мысленно представила эти шарики. Очень интересно. Если у вас будет возможность, поделитесь с нами одним. Мы будем его всем показывать.
3: Мы вам можем предоставить небольшой ассортимент, потому что мы работаем с большим количеством групп. У нас есть группы в Полярных Зорях. Это движение «Северный ангел» Мурманской области. У нас есть группа «Своих не бросаем» Черемхова. Есть девочки, которые делают тоже сухой душ в городе Саянске, рукодельница для своих. И у каждого чуть-чуть душ отличается. Да, у нас есть новосибирцы, которые делают Бердск, город Журавлики, нам неоднократно помогал поставлять пенку. У них есть производитель, который именно под волонтеров делает. Бренд убирает, да, то есть и присылают пенку. Мы делимся с группами по Белгородской области, которые делают сухой душ. У нас и строители делают, и группа Георгиевская лента тоже. И у всех он чуть-чуть различается. Опять же, это идет тестирование. Мы начинали сначала вымывали кошек, потом тестировали на себе. Потом тестировали мы это все на аллергиках, на своих, да, которых мы быстренько можем откачать на работе. Но это все проходили. Мы сделали сухой душ, раскидали, каждый на себе попробовал. Ага, смывается, не смывается, пленка есть, пленки нет, потому что разные средства оставляют разный эффект. Абсолютно все вещи, которые делаются руками, действительно проходят тестирование. Это так же, как сухие супы, сухие каши. Сделали порцию, но одну надо заварить и посмотреть, все ли разваривается, да, все ли съедобно, все ли проходит. Весь набор, который готовится, он тестируется либо в группе, либо тем, кто делает. И вот с описанием, с видео. Так, ребята, намылились, хватает вот настолько. А если еще губку хорошо засунуть в пакет и положить носки, то еще и носки можно постирать, как оказалось. Ребята в 24-м году, прям у нас был отзыв, они брали сухой душ за полгода до этого, и приходит аудюха, в которой фраза: «Ура, мы наконец-то поняли, как им пользоваться. Туда, оказывается, говорит, воды надо долить». Я говорю, а не пробовали читать хотя бы, говорю, одну бумажечку? Пишем на каждом пакетике. Просто добавь ложку воды. Они говорят, ну кто бы читал? Сколько бы ты ни рисовал, ни писал. Русский человек такой, что он сначала попробует, потом почитает. Поэтому вот ничему не удивляюсь.
2: Ваши пожелания волонтерам, которые находятся на стадии выгорания?
3: В прошлом году в Белгороде приезжали военные психологи, именно антикризисные. Мне по счастливой случайности повезло попасть на встречу с ними. И на тот момент была сказана очень важная фраза, наверное, даже две. Первая. Говорит, запомните, все, кто здесь собрались, был зал в Доме профсоюзов заполнен. И первый вопрос, который задали, они говорят, скажите, говорит, у кого жизнь разделилась на до и после? И весь зал, понятное дело, поднял руки, да, потому что это были люди из приграничных районов. На тот момент уже из Журавлевки не было, но Грайворон, Красная Яруга, да, ребята были, Шебекинский район был. Они сказали, что, ребят, запомните, возвращению до никогда не будет. Поэтому очень тяжело жить после войны. Если вы пели до войны, пойте сейчас, найдите этот час в неделю. Если вы танцевали, найдите этот час, танцуйте. Найдите то, чем вы занимались, и включите хотя бы на минимум. Но имейте час-два в неделю, который вы дарите тому увлечению, которое у вас есть. Я 5,5 лет назад, ну, так случилось, с ребенком пришла в балетную студию, и она у меня сейчас не ходит, а я хожу. И я вот попыталась на полгода бросить, и я поняла, что действительно состояние 24/7, оно нагнетает. Меня девочки вытянули. Я продлила свой абонемент, да, и час-два в неделю, когда я прихожу, и у меня физнагрузка, когда мной командует тренер, когда мы можем просто посмеяться, кто кривой, кто косой, у кого какая пятка вываливается, позвонок где-то шалит, но это дорогого стоит. Просто-напросто час, когда ты отвлечен от того, чем ты занимаешься все остальные 23 часа в день.
4: Но ведь говорят, что очень важно именно для женщины иметь то дело, которое наполняет ее энергией. Потому что отдаем энергию мы семье, мужу, детям, отдаем энергию на работе, отдаем энергию, когда помогаем кому-то. Но ведь должны быть те места, где мы эту энергию получаем для себя. Поэтому здесь я вас полностью поддерживаю.
3: Ну, как показывает практика, большинство волонтеров действительно девочки в любом возрасте. И на самом деле сильная подзарядка именно идет у тех волонтеров, которые с военными встречаются вот на тех же колесах. То есть вот там есть 15 минут, чтобы перекидать очень быстро, потому что энергетический обмен взгляда никто не отменял. И когда ты просто-напросто ты видишь, что да, живые, ты подпитываешься очень сильно. Ну, а так вот, приходя на танцы, освобождается место для того, чтобы получить возможность разрядки и идти дальше.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи-31» Аня Гаечко. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Радио Z. Без помех. Успех.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик-бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, кто на новенького? Кто на новенького?

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Весна пришла, это порядок.
5: Растения не высаженные, это не порядок.
6: Авто в Карастении номер 1. Аврова 1, 29, 33, 99.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50. Плюс и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Долго-долго я искал свой путь во тьме. Громко-громко

звездная, да, сестра моя, свеча черная.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Анатолий Врублевский, 29 лет. Родился и вырос в Алапаевске. Получив повестку, без раздумий ушел на СВО. Был ранен. Находясь в госпитале, встретил свою любовь и остался жить в Белгороде. Боец подразделения «Орлан».
7: Расскажите о своей семье.
9: Родился я в многодетной семье. Нас шестеро. Мама воспитывала всегда одна, потому что мне был год, отца не стало. Каждый про свою маму, наверное, многое может сказать, как он ее сильно любит. И она вот просто мать-героиня у меня. Старалась нам все дать, даже боль никогда в беде не бросала. Росли очень комфортно. Детство веселое было. Я самый младший. У меня со всеми отношения очень хорошие. Я всегда за всех заступаюсь. Я такой парень с детства бойкий. Непослушный был. Постоянно куда-нибудь я залазил. Какую-нибудь проблему, беду, потому что мама говорила всегда, говорит, ты какой-то вот одаренный у нас, что ли.
7: Какое воспоминание самое яркое у вас из детства?
9: Самое первое, наверное, новогодние моменты были счастливые, такие, мне, может, года 3-4 было. Это было перед Новым годом. Раньше любили фотографироваться на память. Это была моя первая семейная фотография, одна большой семьей, где мы собирались, готовились, наряды. И вот эта картинка, вот эта фотография, она до сих пор в голове.
7: Как ваша мама отреагировала на то, что вы уходите на СВО?
9: Он сказал, что на сборы нас собирают. И это не мобилизация, это повестка совсем другая. Ну, немножко пришлось одурить маму, потому что по-другому никак. Они меня проводили. Потом я выходил на связь, пока был в Ростове, на 5 дней. Потом уже месяца два не выходил на связь совсем. Когда вышел на связь, она уже начала догадываться.
7: Через сколько она узнала, что вы на СВО?
9: Через месяца 4. Потому что у нас был земляк еще со мной, и у него родители, видимо, встретились там где-то, и она не рассказали.
7: Сколько времени вы находились на СВО?
9: 8 месяцев примерно.
7: Вы получили ранение?
9: Да, верно.
7: Можете об этом рассказать?
9: Была боевая задача установить стационарный миномет. Я был командиром минометного расчета. Мы выехали с одного места и отправлялись на другие позиции. Дали 2 точки, где можно выставить миномет. В одном месте я знал, что там все заминировано, туда вообще не стоит идти. Я на ту точку пошел. Дошел до той точки, понял, посадки нету. Стационарный миномет здесь не установить вообще. Думал, нет выхода. Пошел в другую лесополку. Нашел позицию, начал возвращаться. Там ребята мне по радейке вышли. Ты там ползаешь? Я говорю, да. Говорит, ума оттуда, там кто-то ходит, мы пока не знаем. Может наш, может не наш. Мне надо было одну посадку, наверное, пробежать прямо и потом направо. И я решил немножко через поле сократить. Но это уже моя ошибка, это быстрота. На своих ошибках учимся. По полю пробежал, все нормально, и когда начал подбегать к посадке, видимо, наступил на ПММ-ку. Хлопок услышал, стоял 2 секунды, может 3. Налево-направо посмотрел, согнул, упал. Думаю, что-то произошло, ничего не понял. Ногу начал поднимать, смотрю, стопы нету, косточки торчат. Я перетянул с гутом, поставил укол, промедол, вызвал эвакуацию. Меня эвакуировали, может, минут 30-40. Я уже был в Кременной, на операционном столе. Меня усыпили, и очнулся уже в другом населенном пункте. И отправили меня в Белгород, сюда, к вам.
7: Анатолий, несмотря на ранение, с госпиталем у вас связаны и приятные воспоминания. Расскажите нам свою историю любви.
9: По счастливой случайности познакомился со своей будущей женой через переписки, через 10 человек, можно сказать, она нашла мой номер. Она мне написала и сказала, ты должен влюбиться в меня с первого взгляда.
7: Она сказала?
9: Да. И она мне присылала фото. Сначала испугался, думал, кто-то просто прикалывается. Я начал писать другу, потому что увидел город Белгород, я так понял, что это он там воду мутит. Да, и он реально дал мой номер, и мы начали общаться.
7: Долго общались до того момента, пока вот не увиделись первый раз?
9: Буквально 3 недели. Я вот второй раз в госпитале лежал как раз. Я выписался из госпиталя, приехал домой. Мы с ним переписывались и говорю, скучно мне дома. Она говорит, куда-нибудь съезди. Я говорю, так куда, никто никуда не зовет. Так приезжайте пока мне в гости. Тут же сразу купил билеты на самолет и на поезд. Приехал, неделю мы здесь гуляли. Потом я уехал опять на Урал. Общались, а дальше переписывались. И я когда уезжал, пообещал, что на Новый год приеду сюда. И вот на Новый год я на своей машине сам с Урала приехал. Здесь я 2 недели, наверное, побыл все новогодние праздники и уехал на родину. И, может, через 4 дня она мне пишет, типа, вот у меня есть месяц выходных, не могу в гости приехать. Я купил ей билеты, и она прилетела на Урал.
7: Когда вы поняли, что вот это она, та самая?
9: Еще даже ее не видя, я уже влюбился. Мы так общались вообще вот прям на любые темы, и она меня везде поддерживала. И по фотографии очень красивая, просто вживую. Это было вообще что-то с чем-то. Я сначала просто думаю, да, ты такая красивая, тут 1000 парней, наверное, вокруг тебя бегают. Типа она говорит, да нет, ты особенный просто. Вот и все, как бы вот так вот.
7: А когда мама узнала о ранении?
9: Когда мне уже, наверное, швы сняли, наверное, собирался домой на реабилитацию. Спустя 2 месяца я позвонил. Она говорит, ну как ты так? Я говорю, ну так получилось. Ничего страшного, живой, здоровый. Говорю, бегать буду. Уже не падаю духом. Тут, я говорю, ребята показали такие протезы. Все вообще, все поддерживают.
7: Кто кого успокаивал? Вы, мама или...
9: Я маму, наверное, успокаивал, потому что она больше переживала. У нее слышно, что голос дрожал.
7: Скажите, вы остались в нашем городе жить?
9: Да.
7: И чем вы сейчас занимаетесь?
9: Сейчас я устроился в подразделение «Орлан» Белгород. Стараюсь охранять небо над нашим Белгородом. Уже нашим Белгородом, потому что я уже здесь привык. Меня все здесь принимают. У меня есть сборная по волейболу «Сидя», которые меня все уважают, принимают. Я их всех уважаю. Это наша братская еще одна семья. Мы в волейбол играем вместе, мы друг за другом. Потому что почти команда собрана на 90% из ветеранов боевых действий. Тут у меня в Орлане тоже вот третья семья, боевое братство, оно везде одинаковое, ребята все тут позитивные.
7: Сегодня мы очень много говорим о вашей жизни и о вашей маме. Предлагаю ей позвонить.
9: Да, давайте.
0: Да.
9: Алло, мам, привет еще раз.
0: Да.
9: Я тут на радио, я тебя очень-очень сильно люблю и скучаю.
0: Че?
9: Алло.
0: Слушаю.
9: Ты слышишь, что я тебе говорю?
0: Слышу.
9: Я очень сильно скучаю и люблю тебя.
0: А что случилось?
9: Ничего, все хорошо.
0: Ну так говори, что?
9: Да ничего, все хорошо, ладно. Я попозже тебя наберу. Удивилась. Видимо, редко говорю эти слова, так что она удивилась.
7: Говорите почаще.
9: Будем стараться почаще говорить.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся». Истории вернувшихся домой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: сладкого. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
2: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак,

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы, людей благодарные.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер 1 доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29,33,99.
8: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белгород по адресу: улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33 33 99. 33 33 99. Код города 47 22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по ТДМ. Предложение действует на момент выхода рекламы, не является офертой.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

целый, Боже. Обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все о бренном. Ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень. Хоть скачи в блиндаже по стенам.

Магомед из Польши, чтоб им тоже там было пусто, от бессонницы на пределе. Только все это не напрасно, ведь за нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно, я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте, два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Мелитополь – еще один город с героическим прошлым, расположенный на юге России. Он основан в 1784 году у реки Молочная. Крупный промышленный и транспортный узел, он в годы Великой Отечественной войны приобрел ключевое стратегическое значение. Через город проходили важнейшие коммуникации, которые связывали Крым с материковой частью Украины, что делало его объектом ожесточенных боев. В первые дни войны в Мелитополе в народное ополчение вступило почти 3500 человек. Были созданы добровольческие истребительные батальоны. Более 4000 человек создавали оборонительные сооружения вокруг города и на его улицах. Были вырыты противотанковые рвы, окопы, траншеи. На улицах появились частоколы-баррикады из бревен и рельсов. Летом 1941 года в связи с приближением неприятеля к Днепру образовывается Юго-Западный и Южный фронт. Однако события развиваются не в пользу Красной армии. Фашисты, располагая мощными наступательными группировками, быстро продвигались по степи, форсировали реки, брали города и поселки. Над нашими войсками нависла угроза окружения. Отступить на восток. Сентября 1941 года последний красноармеец покинул город. Через неделю нацисты вошли в опустевший Мелитополь. Фашистское командование называло Мелитополь ключом к железным воротам Крыма, так как с его потерей рушилась вся линия обороны. 6-й немецкой армии был отдан приказ удержать город любой ценой. Для поднятия духа гитлеровских солдат и офицеров им выплачивалось тройное жалование, а в Берлине чеканились медали за оборону мелитопольских позиций. Оккупанты с первого дня установили новые порядки. Они начали преследование и уничтожение мирных жителей. В городе был введен комендантский час, обязательная регистрация на бирже труда всех работоспособных, мобилизация молодежи и отправка их на арабскую трудовую деятельность в Германию. Начались аресты, пытки, расстрелы. Вблизи сел Вознесеновка и Константиновка фашисты расстреляли более 14 тысяч женщин, стариков и детей. Около 12 тысяч юношей и девушек города и района были угнаны в Германию. В окрестностях было создано несколько небольших концлагерей. В первые дни оккупации в городе начали работать подпольно-диверсионные группы. Они распространяли листовки, проводили агитацию, спасали военнопленных. В адрес 9-й армии и штаба партизанского движения передавали шифрограммы о передвижении немецких войск через станцию Мелитополь, о дислокации в городе живой силы, техники и складов. 21 сентября 1943 года, завершив Донбасскую операцию, войска Южного фронта под руководством генерала Толбухина вышли к оборонительному рубежу Ватан. Он представлял собой 6 полос укреплений вдоль реки Молочной, 150 километров в длину и до 40 километров в глубину. Оккупанты построили развитую систему траншей, долговременных огневых сооружений, многочисленных противотанковых и противопехотных заграждений. Город был основательно подготовлен к длительной обороне. Каждый дом и каждая улица стали неприступной крепостью. Все подходы к позициям были заминированы и опутаны колючей проволокой. Наступление Красной Армии началось 26 сентября. Важно было не дать противнику закрепиться на оборонительном рубеже. С большими потерями за 5 дней наши войска смогли продвинуться не более чем на 10 километров. Было принято решение взять тактическую паузу. После проведения перегруппировки советская армия нанесла массированный удар по южным ослабленным позициям противника. Утром 13 октября советские бойцы оказались на южной окраине Мелитополя. Сражения шли за каждый дом, улицу, переулок, квартал. Поэтому многие называют эту битву «Малым Сталинградом». Противник нес огромные потери. Стремясь любой ценой удержать город, немцы непрерывно подтягивали резервы и бросали их в контратаки. Только за день боев было уничтожено свыше 2000 немецких солдат и офицеров, 26 танков, 6 самоходных и 40 полевых орудий. Войска Красной Армии перерезали железную дорогу Мелитополь-Крым. 23 октября они заняли город и сходу вышли к полуострову Крым, блокировав крупную немецкую группировку.
3: Войска 4-го Украинского фронта после многодневных упорных боев сломили ожесточенное сопротивление противника и, нанеся ему тяжелые потери, сегодня, 23 октября, полностью овладели городом и железнодорожной станцией Мелитополь. Важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на южном направлении, запирающим подступы к Крыму и нижнему течению Днепра. Во знаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение города Мелитополь, присвоит наименование «Мелитопольских».
2: За освобождение города 87 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза. 12 из них – уроженцы Мелитополя. Каждый третий красноармеец, участвовавший в сражении за город, не вернулся в строй. Освобождение Мелитополя и Новороссийска с Таманским полуостровом ускорило снятие блокады Крыма. В первые послевоенные годы город активно восстанавливался. За время войны и оккупации была уничтожена почти вся промышленность и более половины жилых домов. Уже к концу 40-х годов предприятия превысили довоенный уровень производства. Стали возникать районы с многоэтажной застройкой. Мелитополь стал символом мужества и стойкости советских воинов. Память о подвиге защитников города продолжает жить в мемориалах, музеях и сердцах благодарных потомков. Особое место занимает братское кладбище на площади Кирова. Перед входом на постаменте стоит танк Т-70. Экипаж танка лейтенанта Гаврюшова первым ворвался в город, подбил два танка, но сам погиб. Каждый элемент мемориала рассказывает свою историю. Фигура скорбящей матери символизирует вечную боль утраты. А композиция «Спящие воины» напоминает о тех, кто навсегда остался молодым. Центральное место комплекса занимает высокий обелиск с именами погибших, у подножия которого горит вечный огонь. 15 ноября 2022 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Мелитополю присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Город воинской славы».

обойдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажешь,

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: оккупантом облачков.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Он был лучше многих из нас.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях девушка с удивительным позывным «Гаечка». Почему именно такое имя и как простая идея помощи превращается в большое доброе дело, мы узнали в прошлом выпуске. Послушать его можно на волнах Радио Z или на нашей странице ВКонтакте. А мы продолжаем нашу беседу.
2: Какие у вас планы на будущее?
3: Ну, как минимум, это идти только вперед, потому что пути назад однозначно нет. Свечи по лету сейчас не имеют такой востребованности, как появилась востребованность в сухом горючем. А к сухому горючему начали приходить к весне 24-го года, когда оно впервые потребовалось в каком-то более таком ощутимом формате. Это ватные диски, смоченные со спичками, отдельно идет там зажигалки. Угу. Либо это из вспененного картона, то есть когда размачивают картонную упаковку из-под яиц, да, из нее вымывают клей, затем скатывают шарик, его высушивают, затем его вымачивают в парафине, получается шарик такой, чуть меньше, чем яйцо по форме, но горит он 20 минут. Он весит немного, он занимает места немного, но позволяет реально согреть кружку воды. Сейчас у большинства штурмовых подразделений запрос на сухое горючее.
2: Я знаю, тоже есть сухой душ, нам приносили.
3: Есть, мы его тоже делаем.
2: В пакете. Вы рассказываете, я сразу мысленно представила эти шарики. Очень интересно. Если у вас будет возможность, поделитесь с нами одним. Мы будем его всем показывать.
3: Мы вам можем предоставить небольшой ассортимент, потому что мы работаем с большим количеством групп. У нас есть группы в Полярных Зорях. Это движение «Северный ангел» Мурманской области. У нас есть группа «Своих не бросаем» Черемхова. Есть девочки, которые делают тоже сухой душ в городе Саянске, рукодельница для своих. И у каждого чуть-чуть душ отличается. Да, у нас есть новосибирцы, которые делают Бердск, город Журавлики, нам неоднократно помогал поставлять пенку. У них есть производитель, который именно под волонтеров делает. Бренд убирает, да, то есть и присылают пенку. Мы делимся с группами по Белгородской области, которые делают сухой душ. У нас и строители делают, и группа «Георгиевская лента» тоже. И у всех он чуть-чуть различается. Опять же, это идет тестирование. Мы начинали сначала, вымывали кошек, потом тестировали на себе. Потом тестировали мы это все на аллергиках, на своих, да, которых мы быстренько можем откачать на работе. Но это все проходили. Мы сделали сухой душ, раскидали, каждый на себе попробовал. Ага, смывается, не смывается, пленка есть, пленки нет, потому что разные средства оставляют разный эффект. Абсолютно все вещи, которые делаются руками, действительно проходят тестирование. Это так же, как сухие супы, сухие каши. Сделали порцию, но одну надо заварить и посмотреть, все ли разваривается, да, все ли съедобно, все ли проходит. Весь набор, который готовится, он тестируется либо в группе, либо тем, кто делает. И вот с описанием, с видео. Так, ребята, намылились, хватает вот настолько. А если еще губку хорошо засунуть в пакет и положить носки, то еще и носки можно постирать, как оказалось. Ребята в 24-м году, прям у нас был отзыв, они брали сухой душ за полгода до этого, и приходит аудюха, в которой фраза: «Ура, мы наконец-то поняли, как им пользоваться. Туда, оказывается, говорит, воды надо долить». Я говорю, а не пробовали читать хотя бы, говорю, одну бумажечку? Пишем на каждом пакетике. Просто добавь ложку воды. Они говорят, ну кто бы читал? Сколько бы ты ни рисовал, ни писал. Русский человек такой, что он сначала попробует, потом почитает. Поэтому вот ничему не удивляюсь.
2: Ваши пожелания волонтерам, которые находятся на стадии выгорания?
3: В прошлом году в Белгороде приезжали военные психологи, именно антикризисные. Мне по счастливой случайности повезло попасть на встречу с ними. И на тот момент была сказана очень важная фраза, наверное, даже две. Первая. Говорит, запомните, все, кто здесь собрались, был зал в Доме профсоюзов заполнен. И первый вопрос, который задали, они говорят, скажите, говорит, у кого жизнь разделилась на до и после? И весь зал, понятное дело, поднял руки, да, потому что это были люди из приграничных районов. На тот момент уже из Журавлевки не было, но Грайворон, Красная Яруга, да, ребята были, Шебекинский район был. Они сказали, что, ребят, запомните, возвращению до никогда не будет. Поэтому очень тяжело жить после войны. Если вы пели до войны, пойте сейчас, найдите этот час в неделю. Если вы танцевали, найдите этот час, танцуйте. Найдите то, чем вы занимались, и включите хотя бы на минимум. Но имейте час-два в неделю, который вы дарите тому увлечению, которое у вас есть. Я 5,5 лет назад, ну, так случилось, с ребенком пришла в балетную студию, и она у меня сейчас не ходит, а я хожу. И я вот попыталась на полгода бросить, и я поняла, что действительно состояние 24/7, оно нагнетает. Меня девочки вытянули, я продлила свой абонемент, да, и час-два в неделю, когда я прихожу, и у меня физнагрузка, когда мной командует тренер, когда мы можем просто посмеяться, кто кривой, кто косой, у кого какая пятка вываливается, позвонок где-то шалит, но это дорогого стоит. Просто-напросто час, когда ты отвлечен от того, чем ты занимаешься все остальные 23 часа в день.
4: Но ведь говорят, что очень важно именно для женщины иметь то дело, которое наполняет ее энергией. Потому что отдаем энергию мы семье, мужу, детям, отдаем энергию на работе, отдаем энергию, когда помогаем кому-то. Но ведь должны быть те места, где мы эту энергию получаем для себя. Поэтому здесь я вас полностью поддерживаю.
3: Ну, как показывает практика, большинство волонтеров действительно девочки в любом возрасте. И на самом деле сильная подзарядка именно идет у тех волонтеров, которые с военными встречаются вот на тех же колесах. То есть вот там есть 15 минут, чтобы перекидать очень быстро, потому что энергетический обмен взгляда никто не отменял. И когда ты просто-напросто ты видишь, что да, живые, ты подпитываешься очень сильно. Ну, а так вот, приходя на танцы, освобождается место для того, чтобы получить возможность разрядки и идти дальше.
5: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи-31» Аня Гаечко. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: потому что в России живу.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Весна пришла, это порядок.
6: Растения не высаженные, это не порядок.
7: Автовка растений номер 1, Аврова 1, 29,33,99.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 3805-25. 3805-25. Код города 47-22. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
9: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: но уничтожим нацизм.
1: Радио З.
2: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Анатолий Врублевский, 29 лет. Родился и вырос в Алапаевске. Получив повестку, без раздумий ушел на СВО. Был ранен. Находясь в госпитале, встретил свою любовь и остался жить в Белгороде. Боец подразделения «Орлан».
9: Расскажите о своей семье.
11: Родился я в многодетной семье. Нас шестеро. Мама воспитывала всегда одна, потому что мне был год, отца не стало. Каждый про свою маму, наверное, многое может сказать, как он ее сильно любит. И она вот просто мать-героиня у меня. Старалась нам все дать, даже боль никогда в беде не бросала. Росли очень комфортно. Детство веселое было. Я самый младший. У меня со всеми отношения очень хорошие. Я всегда за всех заступаюсь. Я такой парень детства бойкий. Ты непослушный был. Постоянно куда-нибудь я залазил. Какую-нибудь проблему, беду, потому что мама говорила всегда, говорит, ты какой-то вот одаренный у нас, что ли.
9: Какое воспоминание самое яркое у вас из детства?
11: Самое первое, наверное, новогодние моменты были счастливые, такие, мне, может, года 3-4 было. Это было перед Новым годом. Раньше любили фотографироваться на память. Это была моя первая семейная фотография, одна большой семьей, где мы собирались, готовились, наряды. И вот эта картинка, вот эта фотография, она до сих пор в голове.
9: Как ваша мама отреагировала на то, что вы уходите на СВО?
11: Он сказал, что на сборы нас собирают. Это не мобилизация, это повестка совсем другая. Ну, немножко пришлось одурить маму, потому что по-другому никак. Они меня проводили. Потом я выходил на связь, пока был в Ростове, буквально 5 дней. А потом уже месяца 2 не выходил на связь совсем. Когда вышел на связь, она начала догадываться.
9: Через сколько она узнала, что вы на СВО?
11: Через месяца 4. Потому что у нас был земляк еще со мной, и у него родители, видимо, встретились там где-то, и она не рассказали.
9: Сколько времени вы находились на СВО?
11: 8 месяцев примерно.
9: Вы получили ранение?
11: Да, верно.
9: Можете об этом рассказать?
11: Была боевая задача установить стационарный миномет. Я был командиром минометного расчета. Мы выехали с одного места и отправлялись на другие позиции. Дали 2 точки, где можно выставить миномет. В одном месте я знал, что там все заминировано, туда вообще не стоит идти, а на ту точку пошел. Дошел до той точки, понял, посадки нету. Стационарный миномет здесь не установить вообще. Думал, нет выхода, пошел в другую лесополку. Нашел позицию, начал возвращаться. Там ребята мне по радейке вышли, ты там ползаешь. Я говорю, да. Говорит, уматываясь оттуда, там кто-то ходит, мы пока не знаем. Может, наш, может, не наш. Мне надо было одну посадку, наверное, пробежать прямо и потом направо. И я решил немножко через поле сократить. Но это уже моя ошибка, это быстрота. На своих ошибках учимся. По полю пробежал, все нормально. И когда начал подбегать к посадке, видимо, наступил на ПММ-ку. Хлопок услышал, стоял 2 секунды, может, 3. Налево-направо посмотрел, согнул, упал. Думаю, что-то произошло, ничего не понял. Ногу начал поднимать, смотрю, стопы нету, косточки торчат. Я перетянул жгутом, поставил укол, промедол, вызвал эвакуацию. Меня эвакуировали, может, минут 30-40. Я уже был в Кременной, на операционном столе. Меня усыпили, и он очнулся уже в другом населенном пункте. И отправили меня в Белгород, сюда, к вам.
9: Анатолий, несмотря на ранение, с госпиталем у вас связаны и приятные воспоминания. Расскажите нам свою историю любви.
11: По счастливой случайности познакомился со своей будущей женой через переписки, через 10 человек, можно сказать, она нашла мой номер. Она мне написала и сказала, ты должен влюбиться в меня с первого взгляда.
9: Она сказала?
11: Да. И она мне присылала это фото. Сначала испугался, думал, кто-то просто прикалывается. Я начал писать другу, потому что увидел город Белгород, я так понял, что это он там воду мутит. Да, он реально дал мой номер, и мы начали общаться.
0: Долго общались до того момента, пока вот не увиделись первый раз?
11: Буквально 3 недели. Я уже второй раз в госпитале лежал как раз. Я выписался из госпиталя, приехал домой. Мы с ней переписывались. И говорю, скучно мне дома. Она говорит, так куда-нибудь съезди. Я говорю, так куда? Никто никуда не зовет. Так приезжайте типа, ко мне в гости. Тут же сразу купил билеты на самолет и на поезд. Приехал. Неделю мы здесь гуляли. Потом я уехал опять на Урал. Общались, а дальше переписывались. И я когда уезжал, пообещался, что на Новый год приеду сюда. И вот на Новый год я на своей машине сам с Урала приехал. Здесь я 2 недели, наверное, побыл все новогодние праздники и уехал на родину. И, может, через 4 дня она мне пишет, типа, вот у меня есть месяц выходных, и могу в гости приехать. Я купил ей билеты, и она прилетела на Урал.
0: Когда вы поняли, что вот это она... та самая.
11: Еще даже ее не видя, я уже влюбился. Мы так общались вообще вот прям на любые темы, и она меня везде поддерживала. И по фотографии очень красиво, просто вживую. Это было вообще что-то с чем-то. Я сначала просто думаю, да, ты такая красивая, тут 1000 парней, наверное, вокруг тебя бегают. Типа она говорит, да нет, ты особенный просто. Вот и все, как бы вот так вот.
0: А когда мама узнала о ранении?
11: Когда мне уже, наверное, швы сняли, наверное, собирался домой на реабилитацию. Спустя 2 месяца я позвонил. Она говорит, ну как ты так? Я говорю, ну так получилось. Ничего страшного, живой, здоровый, говорю, бегать буду. Уже не падаю духом. Тут, я говорю, ребята показали такие протезы, все вообще, все поддерживают.
0: Кто кого успокаивал, вы, мама или...
11: Я маму, наверное, успокаивал, потому что она больше переживала, у нее слышно, что голос дрожал.
0: Скажите, вы остались в нашем городе жить?
11: Да.
0: И чем вы сейчас занимаетесь?
11: Сейчас я устроился в подразделение «Орлан» Белгород. Стараюсь охранять небо над нашим Белгородом. Уже нашим Белгородом, потому что я уже здесь привык. Меня все здесь принимают. У меня есть сборная по волейболу «Сидя», которые меня все уважают, принимают. Я их всех уважаю. Это наша братская еще одна семья. Мы в волейбол играем вместе, мы друг за другом. Потому что почти команда собрана на 90% из ветеранов боевых действий. Тут у меня в Орлане тоже вот третья семья, боевое братство, оно везде одинаковое, ребята все тут позитивные.
0: Сегодня мы очень много говорим о вашей жизни и о вашей маме. Предлагаю ей позвонить.
11: Да, давайте.
5: Да.
11: Алло, мам, привет еще раз.
5: Да.
11: Я тут на радио, я тебя очень-очень сильно люблю и скучаю.
5: Че?
11: Алло.
5: Слушаю.
11: Ты слышишь, что я тебе говорю?
5: Слышу.
11: Я очень сильно скучаю и люблю тебя.
5: А что случилось?
11: Ничего, все хорошо.
5: Ну так говори, что?
11: Да ничего, все хорошо, ладно. Я попозже тебя наберу. Удивилась. Видимо, редко говорю эти слова, так что она удивилась.
0: Говорите почаще.
11: Будем стараться почаще говорить.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Для меня

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

и дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной, никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье можно всех понять?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает. А по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений. Номер один. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
6: Мечтаете о новом автомобиле? Geely Manjaro. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Geely City Ray. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. New Star 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Geely Ring Белгород по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
7: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Мелитополь – еще один город с героическим прошлым, расположенный на юге России. Он основан в 1784 году у реки Молочная. Крупный промышленный и транспортный узел, он в годы Великой Отечественной войны приобрел ключевое стратегическое значение. Через город проходили важнейшие коммуникации, которые связывали Крым с материковой частью Украины, что делало его объектом ожесточенных боев. В первые дни войны в Мелитополе в народное ополчение вступило почти 3500 человек. Были созданы добровольческие истребительные батальоны. Более 4000 человек создавали оборонительные сооружения вокруг города и на его улицах. Были вырыты противотанковые рвы, окопы, траншеи. На улицах появились чистоколы-баррикады из бревен и рельсов. Летом 1941 года в связи с приближением неприятеля к Днепру образовывается Юго-Западный и Южный фронт. Однако события развиваются не в пользу Красной армии. Фашисты, располагая мощными наступательными группировками, быстро продвигались по степи, форсировали реки, брали города и поселки. Над нашими войсками нависла угроза окружения. Отступить на восток. Сентября 1941 года последний красноармеец покинул город. Через неделю нацисты вошли в опустевший Мелитополь. Фашистское командование называло Мелитополь ключом к железным воротам Крыма, так как с его потерей рушилась вся линия обороны. 6-й немецкой армии был отдан приказ удержать город любой ценой. Для поднятия духа гитлеровских солдат и офицеров им выплачивалось тройное жалование, а в Берлине чеканились медали за оборону мелитопольских позиций. Оккупанты с первого дня установили новые порядки. Они начали преследование и уничтожение мирных жителей. В городе был введен комендантский час, обязательная регистрация на бирже труда всех работоспособных, мобилизация молодежи и отправка их на арабскую трудовую деятельность в Германию. Начались аресты, пытки, расстрелы. Вблизи сел Вознесеновка и Константиновка фашисты расстреляли более 14 тысяч женщин, стариков и детей. Около 12 тысяч юношей и девушек города и района были угнаны в Германию. В окрестностях было создано несколько небольших концлагерей. В первые дни оккупации в городе начали работать подпольно-диверсионные группы. Они распространяли листовки, проводили агитацию, спасали военнопленных. В адрес 9-й армии и штаба партизанского движения передавали шифрограммы о передвижении немецких войск через станцию Мелитополь, о дислокации в городе живой силы, техники и складов. 21 сентября 1943 года, завершив Донбасскую операцию, войска Южного фронта под руководством генерала Толбухина вышли к оборонительному рубежу Ватан. Он представлял собой 6 полос укреплений вдоль реки Молочной, 150 километров в длину и до 40 километров в глубину. Оккупанты построили развитую систему траншей, долговременных огневых сооружений, многочисленных противотанковых и противопехотных заграждений. Город был основательно подготовлен к длительной обороне. Каждый дом и каждая улица стали неприступной крепостью. Все подходы к позициям были заминированы и опутаны колючей проволокой. Наступление Красной Армии началось 26 сентября. Важно было не дать противнику закрепиться на оборонительном рубеже. С большими потерями за 5 дней наши войска смогли продвинуться не более чем на 10 километров. Было принято решение взять тактическую паузу. После проведения перегруппировки советская армия нанесла массированный удар по южным ослабленным позициям противника. Утром 13 октября советские бойцы оказались на южной окраине Мелитополя. Сражения шли за каждый дом, улицу, переулок, квартал. Поэтому многие называют эту битву «Малым Сталинградом». Противник нес огромные потери. Стремясь любой ценой удержать город, немцы непрерывно подтягивали резервы и бросали их в контратаки. Только за день боев было уничтожено свыше 2000 немецких солдат и офицеров, 26 танков, 6 самоходных и 40 полевых орудий. Войска Красной Армии перерезали железную дорогу Мелитополь-Крым. 23 октября они заняли город и сходу вышли к полуострову Крым, блокировав крупную немецкую группировку.
3: Войска 4-го Украинского фронта после многодневных упорных боев сломили ожесточенное сопротивление противника и, нанеся ему тяжелые потери, сегодня, 23 октября, полностью овладели городом и железнодорожной станцией Мелитополь. Важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на южном направлении, запирающим подступы к Крыму и нижнему течению Днепра. Во знаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение города Мелитополь, присвоит наименование «Мелитопольских».
2: За освобождение города 87 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза. 12 из них – уроженцы Мелитополя. Каждый третий красноармеец, участвовавший в сражении за город, не вернулся в строй. Освобождение Мелитополя и Новороссийска с Таманским полуостровом ускорило снятие блокады Крыма. В первые послевоенные годы город активно восстанавливался. За время войны и оккупации была уничтожена почти вся промышленность и более половины жилых домов. Уже к концу 40-х годов предприятия превысили довоенный уровень производства. Стали возникать районы с многоэтажной застройкой. Мелитополь стал символом мужества и стойкости советских воинов. Память о подвиге защитников города продолжает жить в мемориалах, музеях и сердцах благодарных потомков. Особое место занимает братское кладбище на площади Кирова. Перед входом на постаменте стоит танк Т-70. Экипаж танка лейтенанта Гаврюшова первым ворвался в город, подбил 2 танка, но сам погиб. Каждый элемент мемориала рассказывает свою историю. Фигура скорбящей матери символизирует вечную боль утраты. А композиция «Спящие воины» напоминает о тех, кто навсегда остался молодым. Центральное место комплекса занимает высокий обелиск с именами погибших, у подножия которого горит вечный огонь. 15 ноября 2022 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Мелитополю присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
4: Горы, горизонт, степи,

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Весна пришла, это порядок.
6: Растения не высаженные, это не порядок.
7: Автовка растений номер 1, Аврова 1, 29,33,99.
8: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

лице. Теряя лучших, но всегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче. Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: рискнуть.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях девушка с удивительным позывным «Гаечка». Почему именно такое имя и как простая идея помощи превращается в большое доброе дело, мы узнали в прошлом выпуске. Послушать его можно на волнах Радио Z или на нашей странице ВКонтакте. А мы продолжаем нашу беседу.
3: Какие у вас планы на будущее?
4: Ну, как минимум, это идти только вперед, потому что пути назад однозначно нет. Свечи по лету сейчас не имеют такой востребованности, как появилась востребованность в сухом горючем. А к сухому горючему начали приходить к весне 24-го года, когда оно впервые потребовалось в каком-то более таком ощутимом формате. Это ватные диски, смоченные со спичками, отдельно идет там зажигалки. Угу. Либо это из вспененного картона, то есть когда размачивают картонную упаковку из-под яиц, да, из нее вымывают клей, затем скатывают шарик, его высушивают, затем его вымачивают в парафине, получается шарик такой, чуть меньше, чем яйцо по форме, но горит он 20 минут. Он весит немного, он занимает места немного, но позволяет реально согреть кружку воды. Сейчас у большинства штурмовых подразделений запрос на сухое горючее.
3: Я знаю, тоже есть сухой душ, нам приносили.
4: Есть, мы его тоже делаем.
3: В пакете. Вы рассказываете, я сразу мысленно представила эти шарики. Очень интересно. Если у вас будет возможность, поделитесь с нами одним. Мы будем его всем показывать.
4: Мы вам можем предоставить небольшой ассортимент, потому что мы работаем с большим количеством групп. У нас есть группы в Полярных Зорях. Это движение «Северный ангел» Мурманской области. У нас есть группа «Своих не бросаем» Черемхова. Есть девочки, которые делают тоже сухой душ в городе Саянске, рукодельница для своих. И у каждого чуть-чуть душ отличается. Да, у нас есть новосибирцы, которые делают Бердск, город Журавлики, нам неоднократно помогал поставлять пенку. У них есть производитель, который именно под волонтеров делает. Бренд убирает, да, то есть и присылают пенку. Мы делимся с группами по Белгородской области, которые делают сухой душ. У нас и строители делают, и группа Георгиевская лента тоже. И у всех он чуть-чуть различается. Опять же, это идет тестирование. Мы начинали сначала, вымывали кошек, потом тестировали на себе. Потом тестировали мы это все на аллергиках, на своих, да, которых мы быстренько можем откачать на работе. Но это все проходили. Мы сделали сухой душ, раскидали, каждый на себе попробовал. Ага, смывается, не смывается, пленка есть, пленки нет, потому что разные средства оставляют разный эффект. Абсолютно все вещи, которые делаются руками, действительно проходят тестирование. Это так же, как сухие супы, сухие каши. Сделали порцию, но одну надо заварить и посмотреть, все ли разваривается, да, все ли съедобно, все ли проходит. Весь набор, который готовится, он тестируется либо в группе, либо тем, кто делает. И вот с описанием, с видео. Так, ребята, намылились, хватает вот настолько. А если еще губку хорошо засунуть в пакет и положить носки, то еще и носки можно постирать, как оказалось. Ребята в 24-м году, прям у нас был отзыв, они брали сухой душ за полгода до этого, и приходит аудюха, в которой фраза: «Ура, мы наконец-то поняли, как им пользоваться. Туда, оказывается, говорит, воды надо долить». Я говорю, а не пробовали читать хотя бы, говорю, одну бумажечку? Пишем на каждом пакетике. Просто добавь ложку воды. Они говорят, ну кто бы читал? Сколько бы ты ни рисовал, ни писал. Русский человек такой, что он сначала попробует, потом почитает. Поэтому вот ничему не удивляюсь.
3: Ваши пожелания волонтерам, которые находятся на стадии выгорания?
4: В прошлом году в Белгороде приезжали военные психологи, именно антикризисные. Мне по счастливой случайности повезло попасть на встречу с ними. И на тот момент была сказана очень важная фраза. Наверное, даже две. Первая. Говорит, запомните, все, кто здесь собрались, был зал в Доме профсоюзов заполнен. И первый вопрос, который задали, они говорят, скажите, говорит, у кого жизнь разделилась на до и после? И весь зал, понятное дело, поднял руки, да, потому что это были люди из приграничных районов. На тот момент уже из Журавлевки не было, но Грайворон, Красная Яруга, да, ребята были, Шебекинский район был. Они сказали, что, ребят, запомните, возвращению до никогда не будет. Поэтому очень тяжело жить после войны. Если вы пели до войны, пойте сейчас, найдите этот час в неделю. Если вы танцевали, найдите этот час, танцуйте. Найдите то, чем вы занимались, и включите хотя бы на минимум. Но имейте час-два в неделю, который вы дарите тому увлечению, которое у вас есть. Я 5,5 лет назад, ну, так случилось, с ребенком пришла в балетную студию, и она у меня сейчас не ходит, а я хожу. И я вот попыталась на полгода бросить, и я поняла, что действительно состояние 24/7, оно нагнетает. Меня девочки вытянули, я продлила свой абонемент, да, и час-два в неделю, когда я прихожу, и у меня физнагрузка, когда мной командует тренер, когда мы можем просто посмеяться, кто кривой, кто косой, у кого какая пятка вываливается, позвонок где-то шалит, но это дорогого стоит. Просто-напросто час, когда ты отвлечен от того, чем ты занимаешься все остальные 23 часа в день.
0: Но ведь говорят, что очень важно именно для женщины иметь то дело, которое наполняет ее энергией. Потому что отдаем энергию мы семье, мужу, детям, отдаем энергию на работе, отдаем энергию, когда помогаем кому-то. Но ведь должны быть те места, где мы эту энергию получаем для себя. Поэтому здесь я вас полностью поддерживаю.
4: Ну, как показывает практика, большинство волонтеров действительно девочки в любом возрасте. И на самом деле сильная подзарядка именно идет у тех волонтеров, которые с военными встречаются вот на тех же колесах. То есть вот там есть 15 минут, чтобы перекидать очень быстро, потому что энергетический обмен взгляда никто не отменял. И когда ты просто-напросто, ты видишь, что да, живые, ты подпитываешься очень сильно. Ну, а так вот, приходя на танцы, освобождается место для того, чтобы получить возможность разрядки и идти дальше.
5: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи 31» Аня Гаечко. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучее, в

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Анатолий Врублевский, 29 лет. Родился и вырос в Алапаевске. Получив повестку, без раздумий ушел на СВО. Был ранен. Находясь в госпитале, встретил свою любовь и остался жить в Белгороде. Боец подразделения «Орлан».
8: Расскажите о своей семье.
10: Родился я в многодетной семье. Нас шестеро. Мама воспитывала всегда одна, потому что мне был год, отца не стало. Каждый про свою маму, наверное, многое может сказать, как он ее сильно любит. И она вот просто мать-героиня у меня. Старалась нам все дать, даже больше. Никогда в беде не бросала. Росли очень комфортно. Детство веселое было. Я самый младший. У меня со всеми отношения очень хорошие. Я всегда за всех заступаюсь. Я такой парень детства бойкий. Ты непослушный был. Постоянно куда-нибудь я залазил. Какую-нибудь проблему, беду, потому что мама говорила всегда, говорит, ты какой-то вот одаренный у нас, что ли.
8: Какое воспоминание самое яркое у вас из детства?
10: Самое первое, наверное, новогодние моменты были счастливые такие. Мне, может, года 3-4 было. Это было перед Новым годом. Раньше любили фотографироваться на память. Это была моя первая семейная фотография, одна большой семьей, где мы собирались, готовились, наряды. И вот эта картинка, вот эта фотография, она до сих пор в голове.
8: Как ваша мама отреагировала на то, что вы уходите на СВО?
10: Он сказал, что на сборы нас собирают, и это не мобилизация, это повестка совсем другая. Ну, немножко пришлось одурить маму, потому что по-другому никак. Они меня проводили. Потом я выходил на связь, пока был в Ростове, буквально 5 дней. А потом уже месяца 2 не выходил на связь совсем. Когда вышел на связь, она уже начала догадываться.
8: Через сколько она узнала, что вы на СВО?
10: Через месяца 4. Потому что у нас был земляк еще со мной, и у него родители, видимо, встретились там где-то, и они не рассказали.
8: Сколько времени вы находились на СВО?
10: 8 месяцев примерно.
8: Вы получили ранение?
10: Да, верно.
8: Можете об этом рассказать?
10: Была боевая задача установить стационарный миномет. Я был командиром минометного расчета. Мы выехали с одного места и отправлялись на другие позиции. Дали 2 точки, где можно выставить миномет. В одном месте я знал, что там все заминировано, туда вообще не стоит идти. Я на ту точку пошел. Дошел до той точки, понял, посадки нету. Стационарный миномет, если не установить вообще. Думал, нет выхода. Пошел в другую лесополку. Нашел позицию, начал возвращаться. Там ребята мне по радейке вышли. Ты там ползаешь? Я говорю, да. Говорит, оттуда, там кто-то ходит, мы пока не знаем. Может, наш, может, не наш. Мне надо было одну посадку, наверное, пробежать прямо и потом направо. И я решил немножко через поле сократить. Но это уже моя ошибка, это быстрота. На своих ошибках учимся. По полю пробежал, все нормально. И когда начал подбегать к посадке, видимо, наступил на ПММ-ку. Хлопок услышал, стоял 2 секунды, может, 3. Налево-направо посмотрел, согнул, упал. Думаю, что-то произошло, ничего не понял. Ногу начал поднимать, смотрю, стопы нету, косточки торчат. Я перетянул жгутом, поставил укол, промедол, вызвал эвакуацию. Меня эвакуировали, может, минут 30-40. Я уже был в Кременной, на операционном столе. Меня усыпили, и очнулся уже в другом населенном пункте. И отправили меня в Белгород, сюда, к вам.
8: Анатолий, несмотря на ранение, с госпиталем у вас связаны и приятные воспоминания. Расскажите нам свою историю любви.
10: По счастливой случайности я познакомился со своей будущей женой через переписки, через 10 человек. Можно сказать, она нашла мой номер. Она мне написала и сказала, ты должен влюбиться в меня с первого взгляда.
8: Она сказала?
10: Да. И она мне присылает фото. Сначала испугался, думал, кто-то просто прикалывается. Я начал писать другу, потому что увидел город Белгород, я так понял, что это он там воду мутит. Да, он реально дал мой номер, и мы начали общаться.
8: Долго общались до того момента, пока вот не увиделись первый раз?
10: Буквально 3 недели. Я уже второй раз в госпитале лежал как раз. Я выписался из госпиталя, приехал домой. Мы с ней переписывались и говорю, скучно мне дома. Она говорит, куда-нибудь съезди. Я говорю, так куда, никто никуда не зовет, так приезжайте пока мне в гости. Тут же сразу закупил билеты на самолет и на поезд. Приехал, неделю мы здесь гуляли. Потом я уехал опять на Урал. Общались, а дальше переписывались. И я когда уезжал, пообещался, что на Новый год приеду сюда. И вот на Новый год я на своей машине сам с Урала приехал. Здесь недели две, наверное, побыл все новогодние праздники и уехал на родину. И, может, через дня 4 она мне пишет, типа, вот у меня есть месяц выходных, не могу в гости приехать. Я купил ей билеты, и она прилетела на Урал.
8: Когда вы поняли, что вот это она? Та самая.
10: Еще даже ее не видя, я уже влюбился. Мы так общались вообще вот прям на любые темы, и она меня везде поддерживала. И по фотографии очень красивая, просто вживую. Это было вообще что-то с чем-то. Я сначала просто думаю, да, ты такая красивая, тут 1000 парней, наверное, вокруг тебя бегают. Типа она говорит, да нет, ты особенный просто. Вот и все, как бы вот так вот.
8: А когда мама узнала о ранении?
10: Когда мне уже, наверное, швы сняли, наверное, собирался домой на реабилитацию. Спустя 2 месяца я позвонил. Она говорит, ну как ты так? Я говорю, ну так получилось. Ничего страшного, живой, здоровый, говорю, бегать буду. Уже не падаю духом. Тут, я говорю, ребята показали такие протезы, все вообще, все поддерживают.
8: Кто кого успокаивал, вы, мама или?
10: Я маму, наверное, успокаивал, потому что она больше переживала, у нее слышно, что голос дрожал.
8: Скажите, вы остались в нашем городе жить?
10: Да.
8: И чем вы сейчас занимаетесь?
10: Сейчас я устроился в подразделение «Орлан» Белгород. Стараюсь охранять небо над нашим Белгородом. Уже нашим Белгородом, потому что я уже здесь привык. Меня все здесь принимают. У меня есть сборная по волейболу «Сидя», которые меня все уважают, принимают. Я их всех уважаю. Это наша братская еще одна семья. Мы в волейбол играем вместе, мы друг за другом. Потому что почти команда собрана на 90% из ветеранов боевых действий. Тут у меня в Орване тоже вот третья семья, боевое братство, оно везде одинаковое, ребята все тут позитивные.
8: Сегодня мы очень много говорим о вашей жизни и о вашей маме. Предлагаю ей позвонить.
10: Да, давайте.
0: Да.
10: Алло, мам, привет еще раз.
0: Да.
10: Я тут на радио, я тебя очень-очень сильно люблю и скучаю.
0: Че?
10: Алло.
0: Слушаю.
10: Ты слышишь, что я тебе говорю?
0: Слышу.
10: Я очень сильно скучаю и люблю тебя.
0: А что случилось?
10: Ничего, все хорошо.
0: Ну так говори, что?
10: Да ничего, все хорошо, ладно. Я попозже тебя наберу. Удивилась. Видимо, редко говорю эти слова, так что она удивилась.
8: Говорите почаще.
10: Будем стараться почаще говорить.
8: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
7: Истории вернувшихся домой.
4: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо

Вдаль гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Песен еще не написано.

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти.

от фашизма, защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На первом

0: и злой не вернулись.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Дня Победы мы встаем как один.
1: Радио Z. Гордимся.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

Радио Зет. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

но я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес,

а мы возьмем Манхэттен. А потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь как

без вас. Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен,

тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может, синий туман?
1: Может, синий туман?
0: Может, яблони цвет?
1: Может, яблони цвет?
0: Для меня ничего невозможного нет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

чтобы не были далеко. Я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком, и без тебя как-то, ну, никак.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Как ты далеко, расскажет прибор.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Если мы одной веры,

0: Выпьем за любовь. Радио Z.
1: Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: все по домам. Сколько лет дома не были мы? 8 дней над Европой в мае, первый день над Европой мир. Позади были смерть и война, впереди была целая жизнь.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: такая красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.